Шикидин, знов повернусь туди, де живеш, шикидин. Ой, мамо, шикидин, шикидин. Ой, мамо, шикидин, шикидин. Ой, мамо, шикидин, шикидин. Знов повернусь туди, де живеш.